0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱰᱚᱵᱨᱟ ᱵᱩᱲᱩ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ
1: ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱨᱤᱥᱤ
2: ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ
0: ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱰᱚᱵᱨᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱪᱷᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱪᱟᱥ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱠᱮᱫ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱮᱱᱮ ᱡᱮᱴ ᱟᱥᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱸᱜᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱮᱴ ᱟᱥᱟᱲ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱯᱚᱡ ᱜᱟᱸᱜᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱢᱮᱱ ᱡᱮᱴ ᱟᱥᱟᱲ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱢᱟᱨᱪ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱱᱟᱲᱟᱜᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱱᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱮᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱵ ᱵᱤᱥᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱠᱤᱭᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱩᱠᱩ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱰᱤᱭᱮᱯᱤ ᱮᱢ ᱱᱚᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱟᱥᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱢᱩ ᱠᱮ ᱢᱤᱢᱩ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱨᱮ ᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱯᱤᱴ ᱱᱚ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱨᱮ ᱭᱚᱜᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱤᱯᱞᱮ ᱤᱱᱫᱚ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱯᱤᱴ ᱮᱠ ᱯᱤᱴ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱨᱮ ᱡᱩᱠᱟ ᱮᱠ ᱯᱤᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱚ ᱟᱲᱟᱭ ᱯᱤᱴ ᱥᱟᱱᱤᱝ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱛᱮ ᱢᱤᱢᱩ ᱠᱮ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱛᱮᱨᱮᱱ ᱠᱤᱭᱟᱨᱤ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟᱛᱟᱨ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱨᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱱᱤᱢᱤᱛ ᱮᱢ ᱚᱰᱚᱝᱟ
0: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱰᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱹᱠᱟᱹᱭ ᱮᱱᱟ ᱜᱟᱹᱝᱜᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱ ᱵᱟᱨᱥᱟᱛ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱸᱡᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱛ ᱢᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱱᱛᱮ ᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱚᱛ ᱢᱚᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱫᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱷᱚᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱦᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱮᱥ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱸᱰᱚ ᱴᱟᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚᱵᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱟᱥ 90 ᱛᱮ ᱟᱸᱰᱚ 100 ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱᱮ ᱤᱧᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮᱞᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱠᱟ ᱮᱢᱟᱵᱤᱱᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱᱮ ᱩᱱᱱᱚᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱰᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱭᱳᱯᱤᱱᱟᱨ 3396 ᱵᱟᱭᱳ 9681 ᱚᱸᱰᱮ DKC 9141 ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽ ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟᱥᱮ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱠᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱤᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱴᱮᱯᱚᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱝᱚᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱚ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱢᱟᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱵᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱨᱩᱵ ᱨᱩᱵᱩᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱵᱩᱴᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱠᱟᱡᱮ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱭᱚ ᱨᱮ ᱜᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱟᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱵᱚ
0: ᱤᱧ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱥᱢᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱚᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱤᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱪᱮ ᱜᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱞᱟᱥ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱮᱥᱮᱨ ᱨᱮ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱪᱠᱟᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ